и просвет останешь ли сумраком, не замечая за болтовней, как ветер играл стеклянный.

один за другим таяли, таяли, таяли в небе цвет от дождя. Пальцы октябрьских святых по-прежнему ласковы, только их лиц становится не разглядеть. Это все

глаза у них были живая вода. Но благостные слова опять пахнут пылью, и нас снова ведут, и снова не скажут.

А в небе прозрачная тишь, и все яснее ясно. Времени нет, и значит мы больше не ждем. И в синеву сердце возносится ястребом, чтобы благословить горящий

то сети пусты, и ловить было некого. И никогда не было, не было, не было, не было.